0: Let me be your lucky star. Shining down on you, shining.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,